0: en el 92.3 de Puerto Montt. Indicamos la hora.
1: Es la 1 de la mañana, 30 minutos.
2: .3 en Puerto Montt.
3: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового пункта.